0: Рыцун, кижуа са даудзахе, пицхела пичевзе кепатижебат, кивзе дардимандули дростаребиствистхо. Радио Дардиманд. Дростаребисатвис.
1: Ахали хити. Радио Дар.

0: Рыцун, кижуа са даузахе, пицхела пичевзе кепатижебат, пивзе дардимандули дростаребиствистхо.
1: Радио Дардиманд. Дростаребисатвис.

0: Рыцун, кижуаса даузахе, пицхела пичевзе кепатижебат, пивзе дардимандули дростаревиствистхо.
1: Радио Дардиманд. Дростаревисатвис.
2: Саатис Дардиманд.